0: a u opadanju. Tisa i Sava u stagniranju. Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографик.
1: Водостание.